мишкой, долня мотай, кому я держай, я не вилу с ногтя, деньги не карт, толпа слабче, гей, дежу, дишь, дать.